кроваты сболят. Рогатцы щемя дандят, позирова мной, позирова мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.